0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

0: РПП. И о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков и плюс 26 градусов. В Тымовском и Смирных кратковременный дождь и до плюс 27. В Углегорске 25 и без осадков. В Тамари, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. Тамари, Чехов 26 тепла, в Невельске 28, в Хомске до плюс 27. В Северокурильске без осадков и плюс 18. В Курильске временами небольшой дождь и 22 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков и воздух прогреется до 26-28 градусов. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
6: Колбаса дешевле 300 рублей.
7: В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. АЦ по 31 августа. Подробности у продавца.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Игра «Стоп-кадр» на радио СТВ уже в эфире. Сегодня, как всегда, как и каждый выходный, отгадываем кинокартину, кадр из которой опубликован в нашем телеграм-канале. Заходите в телеграм «Радио АСТВ», смотрите на картиночку. Если знаете, что это за фильм, пишите нам в мессенджеры «Макс» и телеграм в личные сообщения по номеру +7 900 600.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Никого не осуждаю, сегодня у нас очень небольшая активность в играх, ну, потому что нельзя винить людей, которые наконец-то дорвались до лета, и им совершенно не до того, чтобы играть в игры. И тем не менее, должна объявить вам киноленту, которая сегодня была загадана у нас в телеграм-канале Радио АСТВ. Это был фильм «Горничная», фильм свеженький, красивый, эстетический во всех смыслах, ну и немножко пощекотать нервы тоже подойдет. Ждала 25-й по счету правильный ответ, но сегодня правильных ответов было всего 22. Ну, на этом билетики сегодня остаются все-таки в сейфе у Радио АСТВ. Вот так вот. Ну, ничего страшного, друзья мои, я надеюсь, что завтра вы будете более активными, и мы найдем нашего победителя, которому я с удовольствием вручу билеты. Смотрите кино, готовьтесь, подписывайтесь на телеграм Радио АСТВ, у нас там регулярные розыгрыши. Сегодня к этой минуте у нас нет победителя, зато есть музыкальный час, который продолжается. Делайте громче, у нас много отличных треков впереди.
2: Espero que el tu amigo se reprenda. Me diga que si es fantástico.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радио АСТБ. 25 лет в эфире.
1: Лето на АСТБ.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Куда бы вы ни направлялись, берите с собой надежного попутчика. Радио АСТВ на Сахалине и Курилах уже полдень.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, сегодня 18 июля в Ахе без осадков 26 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных возможны небольшие дожди, плюс 26. В Углегорске 25 градусов с плюсом, без осадков. В Томари, Чехове, а также в Хомске возможен дождь, плюс 26 градусов. В Невельске сегодня плюс 28, временами небольшие осадки. В Северо-Курильске плюс 18, погода ясная. В Курильске временами осадки, плюс 22. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура плюс 28. Осадков не будет. Ветер южный с порывами 2-7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8-900-660-1505.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 1505.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, сегодня 18 июля. В Ахе без осадков, 26 градусов тепла. В Тымовском, а также в Смирных, возможны небольшие дожди, плюс 26. В Углегорске 25 градусов с плюсом, без осадков. В Томари-Чехове, а также в Хомске, возможен дождь, плюс 26 градусов. В Невельске сегодня плюс 28, временами небольшие осадки. В Северо-Курильске плюс 18, погода ясная. В Курильске временами осадки, плюс 22. В Южно-Сахалинске сегодня днем максимальная температура плюс 28. Осадков не будет. Ветер южный с порывами 2-7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама. Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и седьмой, четвертый этаж.
3: Телефон 51-55-66. Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liqui-Moly и Matiul с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
6: Аккумулятор на легковое авто?
7: База техника!
6: А аккумулятор на грузовое авто?
7: База техника!
6: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
7: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Ахе ожидается переменная облачность плюс 24 градуса. В Тымовском плюс 27, осадков не будет. В Смирных плюс 19, пасмурно. В Углегорске, Томари, а также в Чехове возможен небольшой дождь плюс 23. В Невельске и Хомске завтра ожидается дождь в первой половине дня. 22 градуса выше нуля. В Северо-Курильске плюс 14, без осадков. В Курильске завтра дождь и плюс 21. В Южно-Сахалинске этой ночью дождь, до 20 градусов тепла. Завтра днем ожидается дождь, плюс 22. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
5: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
6: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
7: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
8: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
11: Быть в курсе последних событий просто, как 2x2. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
13: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7. Гаражное оборудование Nordberg и Mobile Service. Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 июля. В Александровске, Сахалинском, Ногликах и Красногорске погода будет пасмурной, плюс 23. В Поронайске плюс 18, без существенных осадков. В Макарове завтра плюс 16, осадков не будет. В Долинске ожидается дождь в первой половине дня, плюс 23 градуса. В Охотском, Корсакове, а также в Аниве временами дождь, плюс 22. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске погода ожидается дождливая, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью дождь до плюс 20. Завтра днем ожидается дождь, плюс 22 градуса, ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
9: В «Матрешке» акции выходного дня с 17 по 19 июля. Черешня «Азербайджан» 719,95 за 1 килограмм. Напиток «Газ» «Корсаковский серф» в ассортименте 134,95 за 1,5 литра.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма и используют представителей молодежи для реализации своих преступных замыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой. Не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05. Let's get down to business.

0: На островах 15 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции ТОП Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. И прямо сейчас мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с новинки, которую исполнят сразу две мои подруги, настоящие звезды, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Их совместка так и называется – «Подруга». И это, конечно, настоящий гимн женской дружбы. Слушаем и лайкаем везде, где только можно. «Подруга» Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
0: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие исполнители даже не друзья, а просто родные братья. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как «Гаязовс Бразерс», представили свою летнюю танцевалку «Санта Лючия». Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили его в ротацию. И, как вы понимаете, я не могла не включить братскую «Санта Лючию» в наш трек-лист. «Гаязовс Бразерс» в программе «Топ Хит Чарт».
0: 14-е

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: И еще одна новинка, о которой я не могла вам не рассказать. Ваня Дмитриенко продолжает свои форматные эксперименты и после треков «Ртуть», «След», «Иний», «Ладони» выпускает очередную альтернативную балладу, которая называется «Недоступна». Если честно, не берусь предсказывать ее популярность, но этот трек уже доступен и в эфире, и в интернете. «Недоступна». Ваня Дмитриенко.
0: 13.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. А на смену Ване в нашем чарте приходит Марина, которую мы все знаем как Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» стала одним из самых крутых хитов этого года. В этом треке есть тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которую мы часто теряем с годами. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на сотни станций и уже набрала десятки тысяч эфиров.
0: 12

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, еще одна недавняя новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетается поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно», играет уже на 70 станциях и, конечно, звучит в нашем хит-параде.
0: 11

0: Хиты молодых артистов в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе «Топ-хит» в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ-хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы слушать? Полетели! Ты скажи, Сюзанна Свободина.

0: В эфире прогноз погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Ахе ожидается переменная облачность, плюс 24 градуса. В Тымовском плюс 27, осадков не будет. В Смирных плюс 19, пасмурно. В Углегорске, Тамари, а также в Чехове, возможен небольшой дождь, плюс 23. В Невельске и Хомске завтра ожидается дождь в первой половине дня, 22 градуса выше нуля. В Северо-Курильске плюс 14, без осадков. В Курильске завтра дождь и плюс 21. В Южно-Сахалинске этой ночью дождь, до 20 градусов тепла. Завтра днем ожидается дождь, плюс 22. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
5: Магазин «Орбита»!
6: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
10: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
13: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
14: Друзья, раз мы вспомнили про море, наши следующие участники — это Миша и Ваня Засидкевичи, моя любимая группа, группа «Добро», и мои коллеги по топ-хит-чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет», который уже ротируется на 150 радиостанциях и набрал 150 000 эфиров. А это отличный повод для того, чтобы открыть этим хитом нашу горячую десятку. Встречайте «Добро» и «Море, привет»!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди «Хэппи Энд». Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что «Хэппи Энд» уже рвет радиочарты.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: А сейчас к нам присоединяется Матвей Мельников, или просто Мот. Этот артист быстро поднимается в российском исполнительском чарте и, по данным ТОП-ХИТ, в 2026 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас. Встречайте!
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну, а на седьмом месте у нас сегодня «Газует» Юля Зиверт. Это первый хит Юли в этом году. Он уже прозвучал в эфире более 200 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери – две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем 26 ноября

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой строчке у нас сегодня обосновалась Мия Бойко. Марина несколько лет назад прославилась треком «Ты мой Пикачу», ну а сегодня ее главный хит называется «Экспонат», в качестве которого выступает сама Мия Бойко. И вот этот «Экспонат» уже которую неделю в тройке лидеров российского интернет-чарта «Топ-хит». Представляете? Настала очередь этого трека появиться и в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте!
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Ну а что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Третье место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа Топ-хит-чарт. Прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами Анной Асти и Димой Биланом. Их совместно

0: Местный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация» 2026 года. У трека уже более 220 тысяч эфиров на радио, и он продолжает расти. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» — это не конец нашей программы. Впереди у нас «Золото недели».
1: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня возглавляет и сводный российский радиочарт. И, конечно, получает золото в нашем хит-параде. Я просто уверена, что по итогам года трек «На малиновой луне» будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Лидер «Топ Хит

0: Друзья, что ж, моя Мишель завершила нашу сегодняшнюю программу. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Мы услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей, претендентов на награды Top Hit Music Awards. Я же Настя Негода. С вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы. И, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: На Сахалине и Курилах 16:00.
3: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья, всем добрый день. 18 июля на календаре, 16 часов и 3 минуты, время сахалинское. Зашагнули мы с вами в новый музыкальный час, очень уверенно. Продолжается самая прекрасная летняя погода, летние выходные. Сегодня у нас суббота, друзья, я уверена, что многие, кто слышит нас прямо сейчас, или едут на море, или уже на море, или, может, уже возвращаются с моря. Но если вы надумали возвращаться, мне кажется, можно этого не делать. Сегодня смело можно пробатониться целый день на жарких пляжах, окунуться, открыть летний купальный сезон. Я, кстати, похвастаюсь, я сегодня тоже купальный сезон открыла, конечно, не на море, а всего лишь на купели. Вот, знаете, по реке Еланьки есть такая купель, но все же было очень приятно. Сегодня обязательно, мне кажется, стоит искупнуться, тем более, что такая погода этим летом балует нас нечасто, но все же мы с вами продолжаем наслаждаться этой летней погодой, этим летом на Сахалине. Каким бы оно ни было, мы его все равно очень и очень любим, дорогие друзья. Знаю, что вы любите не только жаркую погоду, но и, конечно, лучшую музыкальную подборку от Радио СТВ. Ее мы прямо сейчас для вас обеспечим. Так что делайте погромче. Five Star Family далее в эфире.

Женя Весна и ее внутренний голос в эфире Первого областного. Но весну мы с вами оставляем позади. И вот знаете, 18 июля уже за экватор лета мы с вами давно зашагнули календарного. Но лично у меня такое ощущение, что лето вот только началось на самом деле. Потому что вот такой жары, такой погоды не было с самого-самого его начала. И наконец-то она к нам пришла, что, конечно же, не может не радовать. Но как нам свойственно простым людям, когда слишком холодно, мы жалуемся, что слишком холодно, собственно, а когда жарко, мы жалуемся, что теперь вот нам слишком жарко, слишком душно и дышать вообще нечем. А, натолкнуло меня это на мысль, что, наверное, в каждом дне стоит находить ту самую причину, по которой вы будете радоваться и, несомненно, несмотря ни на что, не жаловаться по пустякам. Вот это, мне кажется, действительно самое лишнее, и всегда лучше, наверное, смотреть на вещи с позитивом и с прекрасным настроением, а это самое настроение мы будем вам создавать в эфире Первого областного. Сегодня целый вечер у микрофона для вас буду я, Наташа Стрельцова. Постараюсь создать максимально позитивную атмосферу в эфире. Думаю, друзья, вам все понравится и понравится наша музыкальная подборка, ведь далее в эфире нас встретит Holiday Boy, его Пожары, далее Avicii и, конечно же, Леди Гага. Как же без нее? Давайте скорее слушать, делайте погромче и оставайтесь с нами.

0: Очаровательная Леди Гага в эфире Первого областного. Ее хит незаменимый всех времен народов «Покер Фейс» в эфире Первого областного. Мы продолжим радовать вас главными хитами совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, сегодня, завтра, 19 июля, все-таки, друзья, в Ахе без осадков плюс 24, в Тымовском плюс 27, также осадков не предвидится. В Смирных пасмурная погода, плюс 19 градусов, в Углегорске также пасмурно, плюс 22. В Тамари еще теплее, здесь до 23 градусов тепла, небольшой дождь пройдет. В Чехове осадков не предвидится и 23 градуса со знаком плюс. В Невельске и в Хомске обещают дождливую погоду в первой половине дня, 22 градуса тепла. В Северо-Курильске до плюс 14, а осадков не предвидится. В Курильске обещают дождливую погоду, плюс 21 градус. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью дождь, плюс 19, плюс 20 градусов. Завтра днем также осадки, но только в первой половине дня, плюс 21, плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Ой, всю ночь не спал. Мучился. Жарко, душно. С ума сходил.
5: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
6: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
5: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
6: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
9: В «Матрешке» акции выходного дня с 17 по 19 июля. Печенье «Чокопай» «Орион» 169,95 за 360 грамм. Чай пакетированный «Гринфилд Малина» 359,95 за 100 штук.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
12: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля – клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов» – и ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

совсем свежий трек в эфире Первого областного от Кати Айовы. Называется он «Мы». Вышел совсем недавно, дорогие друзья. Радуем вас главными новинками, главными хитами в нашем плейлисте. Ну и, конечно же, продолжаем этой субботой наслаждаться этой летней погодой, этой летней природой. Друзья, где бы вы сейчас ни были, советую вам настоятельно улыбнуться, вдохнуть поглубже и запомнить сегодняшний день надолго, запомнить этот уикенд. Ну, а если вы сомневаетесь, что получится у вас запомнить, обязательно приготовьте камеру, держите ее наготове, чтобы снимать, запечатлеть самые яркие моменты и потом радостно их пересматривать и получать те же самые приятные эмоции. Вообще, мне кажется, этим летом на Сахалине обязательно каждый солнечный день стоит фотографировать, снимать на камеру и документировать, чтобы точно на память он остался, и потом в какие-нибудь дождливые выходные следующие пересматривать и наслаждаться вот этим солнцем хотя бы в своей галерее. Друзья, сделайте сегодня максимум ярких, красивых фотографий, обязательно ими делитесь с близкими и родными, я уверена, что у вас получатся самые-самые солнечные кадры, ну и, конечно же, оставайтесь с нами на волнах Первого областного, а мы обеспечим вас лучшей музыкальной подборкой в ваши выходные.

0: Ну что, друзья, думаю, многие уже размялись, зарядились немного от наших динамичных треков. Продолжим с вами двигаться под музыку Первого областного совсем скоро, а прямо сейчас о погоде с вами поговорим. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony» и «Мастак» – профессиональная пневматика «Mighty 7». Гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Александровске-Сахалинском и в Красногорске осадков не будет, плюс 23 градуса. В Ногликах также без осадков. Плюс 24. В Баранайске обещают пасмурную погоду до 18 градусов тепла. В Макарове чуть прохладнее, плюс 16, зато осадков не ожидается. В Долинске обещают дождливую погоду в первой половине дня, плюс 23 градуса за окном. В Охотском, Корсакове и Ваниве также временами осадки и до 22 градусов со знаком плюс. В Малокурильском плюс 18, умеренный дождь. В Южно-Курильске также дождливая погода и до плюс 17. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью дождливая погода. Года плюс 19, плюс 20 градусов. Завтра днем обещают осадки в первой половине дня 21-22 градуса со знаком плюс. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
4: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.

0: Вот.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
2: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
3: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
2: Тогда нам надо в «Школьник».
4: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

друзья, ну, Анна Немченко в очередной раз доказывает, что танцпол можно устроить абсолютно где угодно, и сложно с этим фактом не согласиться. Я лично с ним согласна абсолютно на все 100%. У меня танцпол и на полу, и на стуле получается, и даже когда лежу где-нибудь везде, можно потанцевать, дорогие друзья, хотя бы рукой, хотя бы головой в такт подвигать определенно можно, если песня вам очень нравится, и если вам сегодня хочется двигаться, хочется танцевать, ни в коем случае не отказывайте себе в этом желании. Ну и, конечно же, друзья, далее в эфире у нас появится Рамиль и его теплое пожелание для всех нас с песней «Сияй». Сиять сегодня абсолютно обязательно, сиять своей красотой, сиять своими лучезарными улыбками. Всем этого определенно желаю, и давайте прямо сейчас пожелание от Рамиля сделаем чуточку погромче.

0: Музыкальный час с очень солнечной композицией. Перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 17:00.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Анна Стрельцова.
1: Ну что, друзья, газанули вместе с Зиверт, и вот мы уже уверенно вошли в новый музыкальный час. 17 часов и 3 минуты, время Сахалинское, и в этом часе у нас с вами программа, ой, какая насыщенная, во-первых, хитов слушать, не переслушать в этом часе. Я уже тут заглянула в музыкальный плейлист, подборка нас ожидает очень зажигательная. А во-вторых, конечно же, в этом часе будем радовать вас в игре «Сорви маску» и разыграем пригласительные билеты в кинотеатр «Октябрь». Так что программа ожидается очень-очень яркая и насыщенная. Ничего не пропускайте и, конечно же, оставайтесь с нами и обязательно участвуйте. О правилах обязательно расскажу чуть позже, а пока продолжит наш музыкальный плейлист Джонни и его комплимент всем нашим радиослушательницам.

всеми любимый диджей Пилигрим и трек «Ты меня забудь». Друзья, возможно, вам захочется забыть ту информацию, которую расскажу вам прямо сейчас, но, а возможно, и нет. Все дело в том, что в Казахстане придумали арбузные сэндвичи с ветчиной. Вот такой необычный летний микс, необычное сочетание. Там что, вместо хлеба два ломтика арбуза, между ними ветчина, ломтик сыра и зелень, и всякие там бальзамический уксус, бальзамический соус. Вот такая вот интересная начинка у этого сэндвича. Ну, на самом деле, те, кто пробуют, говорят, что очень даже необычное вкусовое сочетание такого сладкого и соленого, и что очень освежает такой сэндвич, и еще добавок содержит намного меньше калорий, чем классическая вариация с хлебом. Не знаю, рискнула бы я пробовать такое или нет. Мне кажется, что тоже сочетание может быть интересным, но на самом деле это может стать такой вечной проблемой, что когда жарко, есть-то ничего не хочется. Хочется, наоборот, чего-то свежего постоянно, пить много. А тут вот такой арбузный сэндвич. Почему бы и нет, почему бы не попробовать как-нибудь на досуге, дорогие друзья. Но все-таки советую не смешивать очень много сразу продуктов. Попробовать вот аккуратненько положить сначала одно на другое, присмотреться, попробовать, может быть, а потом уже так, глядишь, и до полноценного сэндвича дело дойдет. В общем, пробовать или нет, конечно, решать вам, ну а мы пока продолжим наш музыкальный плейлист.

0: 17:20, время Сахалинска, о погоде поговорим с вами прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра 19 июля в Ахе без осадков плюс 24, в Тымовском также осадков не предвидится и до 27 градусов тепла. В Смирных пасмурную погоду обещают синоптики до плюс 19, в Углегорске также пасмурно и 22 градуса тепла. В Тамари возможен небольшой дождь до плюс 23, в Чехове также плюс 23, осадков не предвидится. В Невельске и в Хомске дождь пройдет, но только в первой половине дня, до 22 градусов тепла. В Северо-Курильске осадков не предвидится, плюс 14 градусов на термометре. В Курильске обещают дождливую погоду до плюс 21 градуса. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет дождь, плюс 19, плюс 20 градусов тепла. Завтра днем дождь в первой половине дня от 21 до 22 градусов. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды. Барселона, Казал, Этро, Гуччи. Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
5: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22-й канал.
7: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, я надеюсь, что вы наготове, потому что мы начинаем нашу игру «Сорви маску», в которой разыграем два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Все очень просто, практически ничего делать не нужно. Сейчас расскажу правила нашей игры. Я загадаю для вас одну очень известную, знаменитую личность. Будет целых две подсказки. Первая с какими-нибудь интересными фактами из жизни нашей знаменитости, которую я озвучу через несколько мгновений. А вторая совсем скоро появится в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ», и это фрагмент фотографии. Ну, там уж совсем все просто, и у вас точно получится отгадать, кто же под маской скрывается. Ну что, я надеюсь, вы уже приготовились, сделали приемники погромче и готовы слушать первую подсказку с интересными фактами из жизни нашей звезды. Итак, мама назвала ее в честь мифической богини, и если бы не мамина оригинальность, ее могли бы звать Софи. У певицы 4 собаки и ни одной кошки. На кошку у нее аллергия, а еще аллергия на бананы. А до 14 лет верила в Деда Мороза, отсюда и любовь к чудесам. А есть любимый фильм у нашей звезды. Она считает, что Брюс Всемогущий – это лучший из всех существующих фильмов. Кстати, поддерживаю, мне тоже очень нравится эта кинокартина. А звезда имеет искусство менять голоса. А так она вполне может спеть голосом Бритни Спирс, Шакиры. А Элизабет Джилс еще есть у нее в послужном списке. Может смеяться как ребенок и даже блеять как овечка. Вот такие удивительные таланты у нашей загаданной знаменитости. Если вы уже догадались, кто же под маской скрывается, давайте скорее пишите свою версию к нам в личное сообщение Messenger Max и в Telegram по номеру +7 900 660 15 05. И сегодня 17-й правильный ответ заберет два пригласительных билета в кино. Еще раз продублирую номер телефона +7 900 660 15 05, а также наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Совсем скоро там появится вторая подсказка о загаданной знаменитости. Так что скорее бегите туда, подписывайтесь, и совсем скоро опубликуем вторую подсказку.

0: радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, наша игра «Сорви маску» продолжается, уже вовсю идет в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Появилась вторая подсказка, фрагмент фотографии известной личности, которую я для вас сегодня загадала. Друзья, ну там совсем все просто. Личность действительно очень знаменитая. Уверена, что все вы ее знаете хорошо по ее композициям и хитам. Все они на слуху, и все они, конечно, нами любимы и нами изучены, поэтому скорее переходите в наш телеграм-канал «Радио АСТВ», и сегодня 17-й правильный ответ заберет свою победу, заберет два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Свои версии, кто же находится у нас под маской, можете направлять личные сообщения «Мессенджер Макс» и «Телеграм» по номеру +7 900 660 1505. Ну и, конечно, можете оставлять их прямо в комментариях под последним постом. Друзья, обязательно участвуйте. Сегодня есть замечательная возможность забрать этот приз, два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь», взять кого-нибудь с собой, когда погода будет, может, не такая прекрасная, как сегодня, может, пойдет дождь, и пойти отправиться смотреть какие-нибудь киноновинки. Верю, что удача сегодня улыбнется именно вам, поэтому обязательно участвуйте, а мы пока музыку послушаем.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Дорогие друзья, надеюсь, вы прямо сейчас, как и группа Gorillaz, feel good, чувствуете себя хорошо, отдыхаете в эту субботу. Ну и, конечно же, хочется верить, что вы присоединяетесь к нашей игре «Сорви маску», которая прямо сейчас проходит в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Поэтому скорее туда переходите, там вас ожидает подсказка, фрагмент фотографии известной личности, которую я для вас загадала. Скорее переходите, читайте все подробные условия в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». А прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Mustang», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobil Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков 2А». Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске без осадков плюс 23. В Ногликах воздух прогреется до плюс 24, осадков также не будет. В Поронайске обещают пасмурную погоду и плюс 18 градусов. В Макарове до 16 градусов тепла, существенных осадков не предвидится. В Долинске пройдет дождь в первой половине дня плюс 23 градуса. В Охотском, в Корсакове, а также в Ваниве дождливо в первой половине дня плюс 22 градуса. В Малокурильском также обещают дождливую погоду плюс 18. В Южно-Курильске также пройдут осадки и до 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет дождь, температура воздуха плюс 19, плюс 20. Завтра днем также осадки в первой половине дня, 21-22 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
3: А что ты везешь родственникам в подарок?
4: Рыбу и красную икру?
5: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
3: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
7: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
8: Сахалин.

0: Свое родное островное.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, самое время подводить итоги нашей игры «Сорви маску». Загадала я для вас сегодня одну большую знаменитость. Ариана Гранде, ну или Гранде, кто как говорит. Думаю, все знают и знакомы с творчеством этой замечательной певицы, причем достаточно юной певицы, но, тем не менее, от этого она менее успешной и знаменитой не становится. И у нас есть победитель. Писали вы сегодня довольно активно. Но вот сегодня счастливчиком у нас становится человек с последними цифрами номера 6689. Ник тут очень длинный, поэтому я читать уж не буду, вы меня простите, пожалуйста. Но я вас поздравляю, вы сегодня стали 17-м по счету, кто написал верный ответ, и забираете два пригласительных билета в кино. 6689 – последние цифры нашего победителя. А, друзья, если вы сегодня 17-м по счету не стали, но тем не менее написали верный ответ, что это была именно она, именно Арианочка. Но не расстраивайтесь, друзья. Удача вам обязательно улыбнется завтра, потому что завтра мы будем играть снова. Снова будем раздавать классные призы, а именно пригласительные билеты в кинотеатр. Целых два раза завтра вас ожидает игры всевозможные в эфире Первого областного. А чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио АСТВ. Там обо всем рассказываем в первую очередь. И обязательно участвуйте. Уверена, что удача вам улыбнется. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Мия Бойко и ее «Базовый минимум».
0: «Сорви маску».

Дорогие друзья, продолжается вечер субботы, 18:40, время Сахалинское. Прямо сейчас поговорим с вами о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно.

0: статус. Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске без осадков, плюс 23 градуса. В Ногликах еще теплее, здесь плюс 24, осадков также не будет. В Поронайске обещают пасмурную погоду, до 18 градусов тепла. В Макарове чуть прохладнее, плюс 16, существенных осадков не предвидится. В Долинске до плюс 23 и дождь в первой половине дня. В Охотском, в Корсакове, а также в Аниве временами осадки, 22 градуса со знаком плюс. В Малокурильском также пройдет умеренный дождь и до 18 градусов тепла. В Южно-Курильске обещают осадки плюс 17. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет дождь от 19 до 20 градусов тепла. Завтра днем также временами осадки плюс 21, плюс 22. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себета в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
7: Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

Дорогие друзья, потихонечку к нам приближается вечер субботы. Если в этот прекрасный, погожий, солнечный день вам не хватало какого-нибудь повода для праздника, прямо сейчас один я вам подарю. Например, сегодня считается день рождения Тетриса, 18 июля. Вообще, обычно говорят, что Тетрис появился на свет 6 июня, но вот именно 18 июля это явление стало массовым. Тетрис приобрел электронный формат, был перенесен на портативные устройства. Именно поэтому сегодня тоже такая праздничная дата у этой знаменитой игры. Кстати, Тетрис считается одной из самых известных, самых популярных вообще игр вот в таком компьютерном пространстве. Поэтому обязательно сегодня стоит отметить. Я уверена, что все наши радиослушатели определенно хотя бы раз в жизни в Тетрис играли. Все мы помним эту игру из детства. И иногда, наверное, действительно не лишним будет вспомнить свое детство и немного повеселиться, подурачиться прямо как дети. Особенно это здорово получается где-нибудь на природе. Мы вот с друзьями, когда куда-то выезжаем, очень любим брать с собой воздушных змеев, брать вот эти летающие диски, тарелки, всякий бадминтон. Но это же совершенно потрясающее времяпрепровождение, когда мы немножко чувствуем себя детьми, немного вспоминаем, каково это, искренне радоваться каким-то мелочам. Так что, друзья, если вы давно не напоминали себе детские годы, не напоминали эту детскую радость, самое время сегодня напомнить себе о том, что и мы когда-то были детьми. Ну а пока вы вспоминаете, мы продолжаем наш музыкальный плейлист вместе с Imagine Dragons. Gimme,

0: Завершаем этот музыкальный час вместе с Акмалем и его невероятно романтичной композицией «Мир нам завидовал» и перемещаемся в новый, где продолжим нашу музыкальную подборку. На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного. 19 часов и 3 минуты. Время сахалинское. 18 июля на календаре. Прекрасная летняя суббота продолжается. И дата сегодня совершенно непростая. Есть еще один очень важный праздник, про который не сказать совершенно непозволительно. 18 июля в России отмечается профессиональный праздник День создания органов государственного пожарного надзора. То есть праздник профессиональный сегодня у всех сотрудников пожарного надзора, у всех пожарных, всех причастных к этой профессии, благородной и, несомненно, непростой, мы поздравляем. Благодарим вас за ваш нелегкий труд, дорогие наши пожарные и другие сотрудники, причастные к этому делу. Мы вас еще раз поздравляем, желаем вам крепкого-крепкого здоровья, ну и, конечно, чтобы у вас все получалось и работа приносила вам, насколько это возможно, удовольствие. Дата эта, между прочим, приурочена к историческому событию. Именно в этот день, в 1927 году, было официально утверждено положение об органах пожарного надзора в РСФСР. Собственно, в этом году, оказывается, уже 99 лет вот этим самым органам. В следующем году исполнится вековой юбилей. По-моему, просто потрясающее событие. Не можем о них не говорить. Сегодня всех-всех поздравляем, кто причастен к этой профессии. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист. Двигаемся с вами только вперед. И, конечно, оставайтесь с нами, дорогие друзья, на волнах Первого областного. У нас только самая лучшая музыкальная подборка и, конечно, самые горячие хиты.

мне кажется, уже уверенно можно говорить, что трек «Шаде» от «Баинди» стал настоящим хитом лета 2026. Действительно, сейчас ту композицию можно услышать максимально часто. Буквально из каждой колонки, из каждого приемника она точно зазвучит. А на какой-нибудь дискотеке, я уверена, что тоже. Друзья, у меня лично эта композиция вызывает только позитивные эмоции и только желание потанцевать. Если вы тоже сегодня захотели немного подвигаться, где бы вы сейчас ни находились, может, за рулем своего автомобиля, а может, где-то гуляете или стоите прямо сейчас на кухне, смело танцуйте обязательно и не отказывайте себе в этом простом маленьком желании. Танцы, они всегда прибавляют нам позитива и, конечно же, поднимают настроение, особенно вечером в субботу. Почему бы не потанцевать, мне кажется, уже вот располагает наше с вами положение, что мы вот сейчас, суббота, прекрасная погода, прекрасное настроение, прекрасная природа за окном. Почему бы действительно не расслабиться сегодня в субботу и не потанцевать? Двигаемся только вперед. Музыку мы вам для этого дела обеспечим.

0: очень хотелось бы, чтобы с неба на ладони ничего не капало завтра, друзья. Ну, прямо сейчас узнаем, может, в каких-то городах будет накрапывать с неба, а в каких-то нет. О погоде поговорим и совсем скоро продолжим наш музыкальный плейлист. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля. В Ахи осадков не будет, плюс 24. В Тымовском также без осадков, плюс 27. В Смирных обещают пасмурную погоду, плюс 19. В Углегорске также пасмурно и до 22 градусов тепла. В Тамаре вероятные осадки до 23 градусов со знаком плюс. В Чехове осадков не предвидится, плюс 23. В Невельске, а также в Хомске дождь пройдет, но только в первой половине дня и до 22 градусов тепла. В Северо-Курильске осадков не будет, плюс 14. В Курильске обещают дождливую погоду, 21 градус со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет дождь от 19 до 20 градусов со знаком плюс. Завтра днем также ожидаются осадки в первой половине дня от 21 до 22 градусов тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
8: Паромайский молокозавод.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Дорогие друзья, ну не обманывайте, что вы сейчас прям не подпевали Виагре и не делали погромче. Я вас знаю прекрасно, и все мы прекрасно знаем, и хит у меня появился другой. У каждого он в сердечке, знаем мы его давно и, конечно же, очень любим. Еще впереди у нас очень много заготовлено тех самых любимых композиций, которые мы все любим, знаем и, конечно же, поем все вместе. Мы продолжим наш музыкальный плейлист с удовольствием, друзья. А у меня есть совершенно замечательная информация, особенно для наших радиослушательниц. Так что, дорогие дамы, ушки на макушке, делайте погромче. Вот если вы очень хотели чуть-чуть скинуть к лету, но не успели, но не получилось, была затяжная весна и не располагала как-то погода к тому, чтобы скидывать вес, заниматься активностями, спортом, у меня есть для вас вот прекрасные совершенно новости, потому что, оказывается, худеть летом – это даже лучше, и рекомендуют диетологи, вот всякие специалисты, которые занимаются похудением, рекомендуют вот сбрасывать лишний вес именно в летнюю жаркую пору. Во-первых, у нас появляется с вами больше вариантов для активности. Можно и гулять подольше, и кататься на велосипедах. Во-вторых, в рационе больше фруктов и овощей свежих появляется, что тоже очень полезно для фигуры. Ну и еще отмечают специалисты, что благодаря высоким температурам у нас падает аппетит и снижается необходимость организма на терморегуляцию. Соответственно, вот нам хочется меньше есть, больше пить, и вес уходит сам собой. Так что, если не успели скинуть, совершенно не заморачивайтесь. Все было так задумано. А мы продолжаем наш музыкальный плейлист. И далее в эфире Дан Валан.

7:40 на Сахалине и Курилах. Самое время поговорить о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля. В Александровске-Сахалинском и в Красногорске осадков не предвидится, плюс 23. В Ногликах воздух прогреется до плюс 24, осадков также не ожидается. В Поронайске обещают пасмурную погоду, плюс 18 градусов. В Макарове чуть прохладнее, плюс 16. Существенных осадков не будет. В Долинске обещают дождь в первой половине дня, плюс 23 градуса. В Охотском, в Корсакове, а также в Аниве временами пройдет дождь до 22 градусов со знаком плюс. В Малокурильском также дождь временами до 18 градусов тепла. В Южно-Курильске также вероятные осадки и 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью пройдет дождь от 19 до 20 градусов.

0: градусов тепла. Завтра днем также осадки в первой половине дня от 21 до 22 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
5: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
8: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
9: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440. Телефон 30-32-66.
10: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
11: Реклама спонсора.
12: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
13: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
12: Тогда нам надо в «Школьник».
14: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
15: В «Школьнике» все классно и точка!

0: если ставить на минимум, то, я считаю, только тревоги. Только тревоги какие-то, грустные мысли. Вот их на минимум можно свести сегодня. А на максимум нужно поставить все наши позитивные чувства, эмоции, радости. Конечно же, на максимум наши улыбки. Дорогие друзья, думаю, вы сегодня тоже зарядились совершенно потрясающей волной позитива. И мы продолжаем этот субботний вечер в компании «Радио АСТВ». Находитесь именно здесь, друзья. Здесь самая лучшая музыкальная подборка. Ваша любимая ведущая Наташа Стрельцова. И мы продолжаем. Далее в эфире Артик и Асти и их трек «Худи».
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного. Вот он, вечер субботы, долгожданный. Наконец-то он вступил в свои права. Уже спускается вечер на наши города Сахалинской области. Потихоньку загорятся совсем скоро окна в соседних домах. Я вот тут наблюдаю из своего окошка. Кажется, люди потихоньку возвращаются с морей домой, а кто-то наверняка сегодня останется и с ночевкой на наших теплых побережьях, которые успели прогреться за субботу. Друзья, в общем, где бы вы ни находились, хочется вам пожелать только одного совершенно потрясающего, яркого и запоминающегося вечера субботы. Пусть он будет наполнен только самыми теплыми мгновениями, самыми теплыми встречами. Если вы вдруг всю неделю откладывали какую-нибудь встречу с друзьями, с близкими, и сегодня она наконец-то состоится, за вас остается только порадоваться. Ну, а если вы не запланировали, никто не мешает нагреть в гости как-нибудь спонтанно, и я уверена, что встретят вас обязательно с распростертыми объятиями. Если вы возьмете что-нибудь к чаю, какую-нибудь вкусную шоколадку, тогда успех вам точно гарантирован. Я уверена, вас никто не прогонит, если вы вот так нагрянете, как снег на голову. В общем, друзья, прекрасного всем вечера этой субботы. Мы продолжаем радовать вас лучшими музыкальными композициями в эфире Первого областного. Ну и, конечно же, настраиваемся на самую позитивную волну.

0: Дорогие друзья, возвращаюсь к вам. Вот тут на досуге сидела, листала новостную ленту, и попалось мне одно очаровательное видео, которое тронуло меня до глубины души. Оно сейчас набирает большую популярность. Судьба бездомного пса изменилась после случайного ролика, который попал в соцсети. Дети играли на улице, и к ним присоединилась вот дворовая собака. Села с ними рядом и стала играть в какую-то игру вместе с детками. Терпеливо сидел пес по стойке смирно, практически соблюдал все правила игры. И вот после этого видео, спустя несколько дней, для пса нашли новый дом. Он пристроился в счастливую семью. Ну и, в общем, я это посмотрела, подумала, хорошо, что я увидела это не в час ночи где-нибудь, потому что, когда я вижу подобные видео лежа в кровати, уже в полной темноте, меня безумно трогает, так что я начинаю плакать. И тут только две крайности. Или вот такие душераздирающие видео, которые доводят меня до слез, или видео, которые доводят меня до слез от смеха. Почему-то вот лежа в темноте уже поздно ночью, всякие ролики с какими-то бредовыми шутками кажутся в 10 раз смешнее, а какие-то, казалось бы, ну не очень трогательные, душещипательные вещи могут вот сразу меня довести вот до какого-то слезливого состояния. Я надеюсь, что я такая не одна, друзья, и вы сейчас узнаете хоть немножко себя, ну иначе у меня какие-то проблемы. Но на самом деле считают психологи, что это довольно вредно. Вот такие мы эмоциональные качели испытываем, сидя в соцсетях. И, наверное, действительно лучше жить настоящими эмоциями, радоваться максимально искренне и не получать вот эти быстрые дозы дофамина. Слава богу, у нас сегодня есть с вами чему порадоваться и как получить не быстрый дофамин, а такой вот качественный, хороший. И, конечно же, будем проводить время с родными, близкими и слушать радио СТВ в эфире Первого областного. А далее Мот и его намек на нас, а далее Мари Краймбрери появится. Так что, друзья, делаем погромче и, конечно же, радуемся.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

0: 8:20, время Сахалинское. Поговорим с вами о погоде прямо сейчас, чтобы завтра все ваши планы в воскресенье реализовались без проблем и никакие погодные условия не могли их нарушить. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Ахе переменная облачность, плюс 24, в Тымовском осадков также не предвидится, плюс 27 градусов. В Смирных будет пасмурно, здесь до плюс 19, в Углегорске также без осадков и пасмурно, 22 градуса тепла. В Тамари вероятные осадки, 23 градуса со знаком плюс, в Чехове осадков не предвидится, плюс 23. В Невельске, а также в Хомске пройдет дождь, но только в первой половине дня, плюс 22 на термометрах. В Северо-Курильске осадков не будет, плюс 14. В Курильске пройдет дождь, плюс 21 градус. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью ожидается дождливая погода, плюс 19, плюс 20 градусов. Завтра днем дождь, в первой половине дня 21-22 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 67.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: В «Матрешке» акции выходного дня с 17 по 19 июля. Черешня «Азербайджан» 719,95 за 1 килограмм. Напиток «Газ» «Корсаковский серф» в ассортименте 134,95 за 1,5 литра.
9: С «Матрешкой» выгодно всегда.
10: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Аль-Мари и ее хит «До скорых встреч» на мятых простынях, как пела сама исполнительница. На мятых простынях, я думаю, все завтра с утра проснутся. И вот мне напоминает этот трек о том, что вот завтра с утра, в воскресенье, можно выспаться, можно проснуться вообще во сколько угодно, не ставить будильник и определенно отдохнуть душой и телом. Поэтому, дорогие друзья, завтра мы с вами обязательно высыпаемся, обязательно наполняемся силами и энергиями для того, чтобы творить новые свершения в новой трудовой неделе. И, конечно, перед таким бодрым утром воскресенья можно позволить себе сегодня чуть больше. Можно позволить себе прогуляться прям допоздна, до темна, ведь завтра совершенно никуда не надо. Можно ничего себе не планировать и отдыхать, дышать полной грудью. Друзья, выбирайте свой вид досуга какой угодно на этот вечер субботы. Самое главное, получайте удовольствие от того, как вы этот вечер проводите. В одиночку или в компании, это уже не важно, и выбирать это абсолютно вам, друзья. Ну а мы будем всегда на подхвате, всегда с вами в компании любимое радио СТВ и, конечно, лучшая музыкальная подборка. Двигаемся только вперед!

0: Дорогие друзья, продолжим радовать вас музыкальной подборкой совсем скоро. Ну а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске без осадков, плюс 23, в Ногликах еще теплее, плюс 24, осадков также не предвидится. Осадков не ожидается также и в Поронайске, плюс 18 градусов, в Макарове плюс 16, существенных осадков не предвидится. В Долинске обещают дождливую погоду в первой половине дня, плюс 23, в Охотском, в Корсакове, а также в Аниве временами пройдет дождь, 22 градуса со знаком плюс. В Малокурильском умеренный дождь, плюс 18 градусов. В Южно-Курильске также осадки и до 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня ночью пройдет дождь от 19 до 20 градусов тепла. Завтра днем дождливо, в первой половине дня 21-22 градуса со знаком плюс. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
5: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком – 269 рублей. Озерская – 289 рублей.

0: дней. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
1: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.
3: Реклама спонсора.
4: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
5: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
4: Тогда нам надо в «Школьник».
6: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.
7: В «Школьнике» все классно и точка!

Тайпан и Лиза в эфире Первого областного. Их трек «Где-то там». Название этой композиции меня тут натолкнуло на такие мысли о том, что наверняка вам знакомо, что есть такая глобальная иллюзия. Нам всегда кажется, что трава зеленее у соседа, где-то там за горизонтом точно лучше, где-то на большой земле особенно. Любят говорить сахалинцы, что вот там точно люди другие, там цены ниже, например. Вот вечно любим сравнивать свое место, свой дом и другую совершенно землю, другие города. Но на самом деле часто так заглядываться точно не стоит, потому что есть риск забыть о том, какие ценности есть у нас в Сахалинской области. Вот те туристы, которые приезжают к нам в регион, они наверняка поражены красотами нашей природы и тоже думают, что нам здесь живется как-нибудь получше. Поэтому, друзья, наслаждаемся тем, что у нас есть, и Сахалинская область действительно нас с вами определенно одаривает своими красотами, своими богатствами, и мы это очень ценим и любим. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее в эфире Айола и хит «Хомай».

Дорогие друзья, вечер субботы постепенно близится к ночи субботы, и на этом мое эфирное время подходит к концу. У микрофона для вас тем вечером была Наташа Стрельцова. Спасибо вам большое за компанию, с вами было очень душевно. Всем желаю яркого продолжения выходных, как можно больше теплых встреч и, конечно, только прекрасного настроения. Радио СТВ продолжит радовать вас лучшей музыкальной подборкой. А также завтра вас ждет большое количество игр и подарков, и, конечно же, замечательная программа приветов и поздравлений на одной волне. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио СТВ. Все расскажем именно там. И до новых встреч в эфире!

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля. В Ахе переменная облачность плюс 24, в Тымовском также без осадков и 27 градусов тепла. В Смирных обещают пасмурно. Погоду до плюс 19, пасмурно будет и в Углегорске, здесь до плюс 22. В Тамари вероятны осадки до 23 градусов тепла, в Чехове также плюс 23, осадков не предвидится. В Невельске обещают дождливую погоду в первой половине дня до плюс 21. В Хомске также ожидаются осадки и до 22 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске осадков не предвидится, плюс 14. В Курильске обещают дождливую погоду и до плюс 21 градуса. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью обещают дождливую погоду плюс 19, плюс 20 градусов. Завтра днем также пройдет дождь. В первой половине дня 21-22 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков – плюс 23. В Нобликах также осадков не предвидится – плюс 24. В Поронайске – плюс 18. Пасмурно. В Красногорске осадков не предвидится, обещают до плюс 23. В Макарове существенных осадков не обещают, плюс 16 на термометре. В Долинске 23 градуса тепла, дождливо в первой половине дня. В Охотском, а также в Корсакове временами осадки, плюс 22 градуса. В Аниве пройдет дождь в первой половине дня до плюс 22. В Малокурильском также временами дождливо, плюс 18 на термометре. В Южно-Курильске обещают осадки и до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью 19-20 градусов. Тепла, дождливо, завтра днем обещают осадки в первой половине дня 21-22 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 19 июля. В Ахе переменная облачность плюс 24, в Тымовском также без осадков и 27 градусов тепла. В Смирных обещают пасмурно. Погоду до плюс 19, пасмурно будет и в Углегорске, здесь до плюс 22. В Тамари вероятны осадки до 23 градусов тепла, в Чехове также плюс 23, осадков не предвидится. В Невельске обещают дождливую погоду в первой половине дня до плюс 21. В Омске также ожидаются осадки.

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была, а я мужу. Даже в жару или в зимнюю стужу, только скажи, что тебе это нужно. Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это нужно. Она

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Свое родное островное.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
2: В Матрешке акции выходного дня с 17 по 19 июля. Печенье Чокопай Орион 169,95 за 360 грамм. Чай пакетированный Гринфилд Малина 359,95 за 100 штук.
3: С Матрешкой выгодно всегда.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

кожаной снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
4: Правительство Сахалинской области напоминает, если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Реклама.
1: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
2: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама. Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
1: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
3: Телефон 51 55 66. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов». И ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. И прямо сейчас мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с новинки, которую исполнят сразу две мои подруги, настоящие звезды, Наталья Подольская и Регина Тодоренко. Их совместка так и называется – «Подруга». И это, конечно, настоящий гимн женской дружбы. Слушаем и лайкаем везде, где только можно. Подруга Наталья Подольская и Регина Тодоренко.
0: 15.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие исполнители даже не друзья, а просто родные братья. Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как «Гаязовс Бразерс», представили свою летнюю танцевалку «Санта Лючия». Трек еще только на пути к вершинам чартов, но десятки радиостанций уже поставили его в ротацию. И, как вы понимаете, я не могла не включить братскую «Санта Лючию» в наш трек-лист. «Гаязовс Бразерс» в программе «Топ Хит Чарт».
0: 14-е.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: И еще одна новинка, о которой я не могла вам не рассказать. Ваня Дмитриенко продолжает свои форматные эксперименты и после треков «Ртуть», «След», «Иний», «Ладони» выпускает очередную альтернативную балладу, которая называется «Недоступна». Если честно, не берусь предсказывать ее популярность, но этот трек уже доступен и в эфире, и в интернете. «Недоступна». Ваня Дмитриенко.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. А на смену Вани в нашем чарте приходит Марина, которую мы все знаем как Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» стала одним из самых крутых хитов этого года. В этом треке есть тепло дворовых игр, звук кассетника, мечты о будущем и та искренность, которую мы часто теряем с годами. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на сотни станций и уже набрала десятки тысяч эфиров. 12.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну и, наконец, еще одна недавняя новинка, на этот раз от Андрея Звонкова. Летняя лирическая баллада, в которой сочетается поп, хип-хоп, фортепиано и живые скрипки. Новый трек Андрея называется «Невероятно», играет уже на 70 станциях и, конечно, звучит в нашем хит-параде.
0: 11

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с новинками молодых артистов», которые лучше всего тестировались на топ-хит и за которые вы голосовали в группе «Топ-хит» в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе «Топ-хит» в ВК многие треки попадают в наш чарт. Готовы слушать? Полетели! «Ты скажи» — Сюзанна Светлана.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 19 июля. В Ахе облачно плюс 24, в Тымовском также без осадков плюс 27 градусов. В Смирных обещают пасмурную погоду до плюс 19, пасмурно будет и в Углегорске, здесь до плюс 22. В Томари воздух прогреется до плюс 23, вероятны осадки. В Чехове осадков не предвидится, 23 градуса тепла. В Невельске обещают осадки в первой половине дня, плюс 21 градус. В Хомске до 22 тепла и дождливо в первой половине дня. В Северо-Курильске осадков не предвидится, плюс 14 за окном. В Курильске обещают дождь и до плюс 21 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня днем дождливо в первой половине дня, плюс 21 плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
4: Магазин «Орбита»!
3: Телефон 6 семерок.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеально.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на «Топ Хит.ру», в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых от наших поп-звезд. Поехали! Кареглазая, Ислам Итлян.

0: Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 23. В Ногликах осадков также не предвидится и до 24 градусов тепла. В Поронайске обещают пасмурную погоду, здесь плюс 18. В Красногорске воздух прогреется до 23 градусов, осадков не предвидится. В Макарове существенных осадков также не ожидается, плюс 16 градусов. В Долинске обещают дождливую погоду в первой половине дня и до 23 градусов со знаком плюс. В Охотском, в Корсакове, а также в Аниве временами пройдет дождь, 22 градуса со знаком плюс. В Малокурильском также временами осадки, плюс 18 градусов. В Южно-Курильске обещают дождь и до 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня днем дождь пройдет в первой половине дня, 21-22 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
5: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 67.
7: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на

0: 22 канал достоверных новостей.
1: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов» — и ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
4: Друзья, это были самые новые хиты российских звезд, а у нас на очереди пятерка хитов этой недели. И открывает этот список коллаборации Мота, Хчио и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом «Бай Индия». «Бай Индия». Их лирический хит «Шаде» по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. И именно эти артисты сегодня у нас на пятой строчке. Слушаем и танцуем под «Шаде».
3: Пятое

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой строчке у нас сегодня обосновалась Мия Бойко. Марина несколько лет назад прославилась треком «Ты мой Пикачу», ну а сегодня ее главный хит называется «Экспонат», в качестве которого выступает сама Мия Бойко. И вот этот «Экспонат» уже которую неделю в тройке лидеров российского интернет-чарта «Топ-хит». Представляете? Настала очередь этого трека появиться и в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Артисты Джонни и Федук только что запустили в ротацию совместный трек с характерным названием «Лето». И я вам скажу, что это лето набирает обороты в эфире с огромной скоростью. Сегодня трек вошел в топ-20 самых ротируемых на радио хитов. Ну а что будет завтра, мы узнаем через неделю. Но в нашем хит-параде слушать этот хит мы будем прямо сейчас. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.
0: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода и программа Топ-хит-чарт. Прямо сейчас нас ждет встреча с двумя суперзвездами – Анной Асти и Димой Биланом. Их совместный трек «Эпилог» всерьез претендует на звание «Лучшая коллаборация» 2026 года. У трека уже более 220 тысяч эфиров на радио, и он продолжает расти. Не переключайтесь, потому что «Эпилог» – это не конец нашей программы. Впереди у нас «Золото недели».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель», которая называется «На малиновой луне», сегодня возглавляет и сводный российский радиочарт. И, конечно, получает золото в нашем хит-параде. Я просто уверена, что по итогам года трек «На малиновой луне» будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.
0: Лидер топ-хит-чарта.

0: Друзья, что ж, моя Мишель завершила нашу сегодняшнюю программу. Весь последний час с вами провела актриса, певица, радио и телеведущая Настя Негода в компании с самыми популярными российскими артистами и их хитами. Спасибо, что вы были все это время со мной. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю. Мы услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей, претендентов на награды Top Hit Music Awards. Я же Настя Негода. С вами прощаюсь. Желаю всем здоровья, мира, любви и, конечно, только самой лучшей музыки в наушниках. До встречи в новых выпусках программы. И, конечно, на моих концертах. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Радио АСТВ. Первое.

0: Радио АСТВ.
1: Бодримся и просыпаемся, друзья. На островах уже 10 утра.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Таня Еркалиева.
1: Доброе утро, Сахалина Курила. Давно мы с вами не слышались, а значит, как минимум уже с утра можно порадоваться тому, что мы снова с вами вместе. И несмотря на погоду за окном, я обещаю вам, что в эфире радио СТВ сегодня будет очень жарко. Начнем поднимать градус настроения вместе с певцом Звонки, его голосами, а сразу после обсудим ваш гороскоп.

Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия. Процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же сегодня вам советуют звезды. Овны – отличный момент для смелых шагов и реализации давних идей. Тельцы, прислушивайтесь к интуиции, она поможет избежать ненужных трат. Близнецы – хороший день для общения, новых знакомств и коротких поездок. Раки – в центре внимания окажутся близкие люди, уделите им время и заботу. Львы – посвятите день себе. Спорт, спа или смена имиджа принесут максимум удовольствия. Девы – успешный день для завершения важных дел и принятия решений. Весы – день может поставить перед важным выбором в личной жизни или карьере. Скорпионы, ваша интуиция обострена. Смело доверяйте своим внутренним ощущениям. Стрельцы, ожидайте интересных предложений. Будьте открыты новому опыту. Козероги, время для наведения порядка в делах и планирования бюджета. Водолеи, фокус на творчестве и нестандартном решении бытовых задач. Рыбы, ожидайте важный знак или новость, которая поможет сдвинуться с мертвой точки. Ну а спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефону 300-092-300-092.

сцене. Улетаешь в лето, в душе тот же лютый мороз. Знаешь, с тех пор меня совсем ни с кем не тянет в омут. Выносишь по привычке голову только другому. Блоки, вопросы, ну кто мы? Треки, концерты, альбомы. Но вряд ли склеится мир, что поломан.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 19 июля, в Ахее и Тымовском без существенных осадков потеплее до плюс 23. В Смирных временами пройдет дождь, температура поднимется до плюс 17. В Углегорске временами дождь, воздух прогреется до плюс 21. В Тамаре и Чехове временами дождь, здесь до плюс 23. В Невельске и Хомске временами дождь, столбик термометра поднимется до плюс 21. В Северо-Курильске без осадков, синоптики обещают до плюс 14. В Курильске временами дождь до плюс 21. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
3: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
4: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
5: Помнишь, как это было?
3: Да, это бомба.
4: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
6: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
7: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПроГаз-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
11: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
12: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Иногда достаточно одной песни, чтобы вспомнить целую историю. «Голая» от группы «Градусы» как раз из таких. Она уже давно стала настоящей классикой, но до сих пор цепляет своей искренностью и тем самым вайбом летних ночей, когда эмоции были громче любых слов. А сейчас трек с совсем другим настроением, но с той же глубиной чувств. «Holy Flame» тону, когда эмоции накрывают с головой, остается только нажать play. Итак, друзья, слушаем «Holy Flame».

0: Радио АСТВ. 25 лет. Союз крепкий. Эфир бодрый. Чувства взаимные.
1: Yeah, y'all know what it is. Katy Perry.

0: Вот так бодро прокатившись на темной лошади от Кэти Перри, мы подошли к информации о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня 19 июля в Александровске-Сахалинском без осадков потеплеет до плюс 21. В Ногликах без осадков воздух прогреется до плюс 24. В Поронайске дождь, температура поднимется до плюс 18. В Красногорске временами пройдет дождь, синоптики обещают до плюс 22. В Макарове дождь, здесь до плюс 17. В Долинске без существенных осадков потеплеет до плюс 21. В Охотском, Корсакове и Анибе пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до плюс 23. В Малокурильском и Южнокурильске дождь до плюс 17. В Южно-Сахалинске без существенных осадков плюс 19, плюс 21. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
6: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
5: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
7: Магазин «Орбита»!
5: Телефон 6 семерок.
8: Сахалин. Место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
9: Огромный выбор гостиных и прихожих со скидкой до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
10: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
13: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов», и ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
14: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
15: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.